0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Успел.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Экслантикс ЕТ» — это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте тишину.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
11: Музыка весны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
7: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
3: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
4: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
5: Весна. Цены тают.
6: В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная весенняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель», Калинина, 64.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
9: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако 7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Утреннее меню. Азербайджан.
1: Утренний стол в Азербайджане, как, впрочем, и дневной, и вечерний, ломится от разных блюд. Здесь можно найти несколько видов хлеба. Лепешки из тандыра, соленые булочки гугал, черный хлеб и тонкий лаваш. С ним едят местный бараний сыр матал, который отлично сочетается с маслом и медом. Еще один популярный вид сыра для завтрака – это шор – творожный сыр с тмином. Его удобно намазывать на лепешку и заедать овощами. Впрочем, это считается еще легким завтраком. Для более плотного завтрака часто готовят подобие шакшуки. В Азербайджане ее называют помидор юмурта. Это та же самая яичница, жареная с томатами и луком, только в ней чуть меньше специй. Другое блюдо из яиц – это кюкю. Кинзу, петрушку и еще 2-3 вида трав мелко нарезают и заливают яйцами, затем получившуюся смесь взбивают и запекают в духовке. И, конечно, какой завтрак без ароматного черного чая? Его заваривают в больших самоварах, подают в грушевидных стаканах и дополняют свежей мятой. Сахара в такой чай добавлять не принято. Вместо этого сладкий кубик запивают, позволяя раствориться прямо во рту. Чай пьют в течение всего завтрака и завершают утренний прием пищи еще одним стаканом. В дополнение к нему можно угоститься домашним вареньем из белой черешни, кизила или фейхуа.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 117-78-46-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении Самокат. 6+.
10: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантикс ЕТ. Это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
11: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
2: Откройте для себя кроссоверы Geely, современный дизайн и ультрасовременные технологии. Наслаждайтесь безупречным комфортом и безопасностью в дороге. Только в мае этого года кроссоверы Geely с выгодой до 350 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действительна при покупке Geely Okavango в комплектации «Флагман» по программе «Трейд-ин». Реклама не является публичной офертой.
3: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
4: Летний кинотеатр.
5: Уличные камины во дворе.
4: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
5: Звоните 77 33 00.
4: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.
4: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53 88 88.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: У мамы болят плечи и колени.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: А у отца остеохондроз шейного отдела.
5: Тоже в «Нанодоктор».
4: А где находится «Нанодоктор»?
5: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
4: А как записаться?
5: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Развивайте бизнес вместе с M2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
20: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
21: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
22: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
23: Музыка весны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Неделя с группой Depeche Mode на радио Монте-Карло. I just can't get enough. В ранние годы главным автором песен Depeche Mode был клавишник Винс Кларк. Именно он написал первые хиты группы, включая Just Can't Get Enough. Лишь некоторые инструментальные композиции сочинял гитарист Мартин Гор. Но когда Винс покинул команду, Гору пришлось взять роль автора на себя. И, надо сказать, у него получилось отлично. Почти все хиты группы сочинил именно он. А время от времени Мартин еще и исполнял песни на концертах. Иногда они с Дэйвом Ганном договаривались, что песни, которые на альбоме поет один, на концертах исполняет другой. И наоборот. Depeche Mode. I just can't get enough.

0: Реклама.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: В новом магазине «Бонафортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бонафортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
4: Откройте для себя кроссоверы «Джили» – современный дизайн и ультрасовременные технологии. Наслаждайтесь безупречным комфортом и безопасностью в дороге. Только в мае этого года кроссоверы «Джили» с выгодой до 350 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действительна при покупке «Джили» Окаванго в комплектации «Флагман» по программе «Трейд-ин». Реклама не является публичной офертой.
5: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru.
6: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
7: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
9: Вы слушаете радио

0: реклама. Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
2: Весеннее построение в Стройбате. Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. Стройбат. Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
7: Радио Монте-Карло.

0: мира на радио Монте-Карло.
1: Городской парк Бальбоа. Городской парк Бальбоа находится в городе Сан-Диего. И несмотря на то, что в спортивном комплексе парка можно увидеть статую боксера Рокки Бальбоа, название парка с ним никак не связано. Парк был назван в честь испанского мореплавателя и исследователя Васко Нуньеса де Бальбоа, первого европейца, обнаружившего Тихий океан. Сам парк был основан в начале 20 века в качестве площадки для Панамо-Калифорнийской выставки. Она была посвящена завершению строительства Панамского канала, а город Сан-Диего был представлен как первый порт США для захода кораблей, идущих из канала на север. Сегодня парк Бальбоа занимает огромную территорию в 500 гектаров, прямо посреди Сан-Диего. Здесь размещается невероятное разнообразие зон отдыха, музеев, театров. В парке можно гулять часами и каждый раз открывать для себя новые виды растений и деревьев. Их здесь почти 2000. Говорят, многие из них были отобраны и посажены известной американской садовницей Кейт Сэшнс, которую часто называют «матерью парка Бальбоа». До середины 19 века территория парка принадлежала Мексике, которая тогда была испанской колонией. Поэтому ничего удивительного, что большинство зданий в парке выполнены в стиле испанского колониального возрождения. Все они соединены между собой длинным и широким бульваром Эль-Прадо. Прогуливаясь вдоль бульвара, можно заглянуть в художественный музей Сан-Диего или музей фотоискусств. А потом обязательно посетить необычный театр под открытым небом «Звездный свет». Он находится недалеко от местного аэропорта, и когда во время спектакля пролетает самолет, все актеры замирают, как живые статуи. Как только самолет скрывается из виду, постановка продолжается ровно с того места, на котором все остановилось.
0: Парки мира на радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Откройте для себя кроссоверы «Джили». Современный дизайн и ультрасовременные технологии. Наслаждайтесь безупречным комфортом и безопасностью в дороге. Только в мае этого года кроссоверы «Джили» с выгодой до 350 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действительна при покупке «Джили» Окавангу в комплектации «Флагман» по программе «Трейд-ин». Реклама не является публичной офертой.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
9: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
11: «Монте-Карло».

0: Реклама. Пекарня «Рагонсал» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
1: Беспокоитесь за свою карму?
2: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
3: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-1820».
4: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Инвест Угроватов 12651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
7: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Карл Орф. Кармина Бурана. В основу знаменитой кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана» лег старинный немецкий манускрипт, найденный в 1801 году в библиотеке монастыря Бойерн в Баварии. Отсюда и произошло его название «Кармина Бурана», буквально переводится с латыни как «Песни из Бойерна». Всего в сборнике было около 315 текстов стихов, воспевающих актуальные для 13 века темы. Изменчивость судьбы и благосостояния, непостоянство жизни, радость прихода весны, а также удовольствие от веселья, обильного застолья, игр на удачу и страстной любви. Первую страницу рукописи украшало колесо фортуны с изображением богини судьбы в центре. Карла Орфа, с детства увлекавшегося средневековой поэзией, поразили мощный ритм и живость текстов и особенно изображение фортуны. Тогда к нему пришла идея создать сценическую кантату Кармина Бурана для солистов, хора и оркестра. Для своего произведения композитор отобрал 24 текста. На разработку партитуры у него ушло 2 года. И первым сочинением к будущей кантате стала величественная хоровая композиция «О Фортуна», символизирующая непредсказуемость бытия.
0: Карл Орф. Кармина Бурана.

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 100 18 44 город Сыктывкар.
6: Успел. Первые шаги.
7: Первая любовь.
6: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Ура, премия!
11: Еее, и мне пришла!
10: И мне!
12: ВТБ платит премию, плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате, и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно, задача выиграть!
11: О, да!
13: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
19: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
0: Вы слушаете «Радио

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандаанс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
2: Весна. Цены тают.
3: В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная весенняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель», Калинина, 64.
4: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.

0: Новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, в ближайшие 3 дня местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сели малого объема. На базе МинЖКХ топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55 66. Движение трамвая во Владикавказе полностью приостановлено. Как сообщает предприятие «Владтрамвай», это связано с аварийным состоянием рельсового полотна на участке улицы Пожарского ГМИ. Движение возобновится после проведения ремонтных работ. В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. По данным Минприроды Республики, традиционно пик весеннего лесопожарного сезона приходится на начало мая. В связи с этим лесоводы увеличили кратность патрулирования тех лесных участков, где чаще всего отдыхают граждане. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В министерстве также напомнили об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
1: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
2: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
8: Успел.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
17: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были. Дома наедине с собой или в путешествии. Покоряя вершины или находясь под землей. В компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
18: 18+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Неделя с группой «Депеш Мод» на радио «Монте-Карло».
7: Free Love. Фронтмен «Депеш Мод» Дэйв Ганн в юности был далеко не образцовым подростком. Учеба его интересовала мало, зато уличные компании, угон машин и мелкие криминальные истории куда больше. Буйная натура Ганна не давала нормально работать и его коллегам по группе, особенно когда «Депеш Мод» уже были звездами. Из-за пристрастия к запрещенным веществам Дэйв чуть не довел группу до распада и сам не раз балансировал на опасной грани. К счастью, певец смог выбраться из этого периода и вернуться к музыке. А сам он с иронией говорил, что у него зависимый характер, поэтому осторожнее приходится быть даже с шоколадом.
6: Depeche Mode. Free Love.

0: Реклама.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
5: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: У мамы болят плечи и колени.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: У отца остеохондроз шейного отдела.
6: Тоже в «Нанодоктор».
5: А где находится «Нанодоктор»?
6: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
5: А как записаться?
6: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.
10: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Откройте для себя кроссоверы «Джили». Современный дизайн и ультрасовременные технологии. Наслаждайтесь безупречным комфортом и безопасностью в дороге. Только в мае этого года кроссоверы «Джили» с выгодой до 350 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действительна при покупке «Джили» у «Кавангу» в комплектации «Флагман» по программе «Трейд-ин». Реклама не является публичной офертой.
5: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
6: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: У мамы болят плечи и колени.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: У отца остеохондроз шейного отдела.
7: Тоже в «Нанодоктор».
6: А где находится «Нанодоктор»?
7: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
6: А как записаться?
7: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
10: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
12: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: Кафе «Лавена». Под аркадами площади Сан-Марко, среди блеска венецианских кафе, «Лавена» выделяется особой музыкальной историей. Основанное в 1750 году как «Кафе Реджина де Унгерия», оно обрело нынешнее имя в 1860-м, когда его приобрел Карло Лавена, предприниматель с кулинарным талантом. Новый владелец не стал менять интерьер популярного кафе, зато очень активно вмешивался в гастрономические вопросы. Говорят, что Карло изобрел несколько местных десертов, периодически лично готовил придуманные им лакомства, а потом угощал ими постоянных клиентов. Со временем за Лавеной закрепилась репутация центра музыкальной жизни Венеции, так как его посетителями стали многие знаменитые артисты, композиторы и музыканты. Одним из самых прославленных гостей Лавены был легендарный немецкий композитор Рихард Вагнер, который каждый день приходил в это кафе, когда жил в Венеции. Причем Вагнер всегда занимал одно и то же место. Специально для него держали свободным один из столов.

0: столиков на втором этаже заведения. По легенде, здесь рождались фрагменты Парсифаля и знаменитый дуэт из Тристана и Изольды. Сегодня за этим столом, отмеченным мемориальной доской, по-прежнему подают кофе, словно приглашая гостей прикоснуться к истории. Потомки Карло Лавена сохраняют традиции. Интерьер с зеркалами 19 века, фирменные десерты по старинным рецептам и особую атмосферу, привлекающую как туристов, так и местных ценителей прекрасного.
1: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира –

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65x33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.

0: Квартиру сниму на суточную.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
3: Успел.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
12: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла!
4: И мне!
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Весна. Цены тают.
2: В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная весенняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель», Калинина, 64.
3: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
7: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
9: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, в ближайшие 3 дня местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. На базе МинЖКХ топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55 66. Движение трамвая во Владикавказе полностью приостановлено. Как сообщает предприятие «Владтрамвай», это связано с аварийным состоянием рельсового полотна на участке улицы Пожарского ГМИ. Движение возобновится после проведения ремонтных работ. В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. По данным Минприроды Республики, традиционно пик весеннего лесопожарного сезона приходится на начало мая. В связи с этим лесоводы увеличили кратность патрулирования тех лесных участков, где чаще всего отдыхают граждане. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В министерстве также напомнили об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97 29 39.

0: Открылся еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Весеннее построение в Стройбате. Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. Стройбат. Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
3: Откройте для себя кроссоверы Geely, современный дизайн и ультрасовременные технологии. Наслаждайтесь безупречным комфортом и безопасностью в дороге. Только в мае этого года кроссоверы Geely с выгодой до 350 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действительна при покупке Geely Okavango в комплектации «Флагман» по программе «Трейд-ин». Реклама не является публичной офертой.
4: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.

Шоколад, как известно, поднимает настроение. А если его есть в приглядку с одноименным фильмом Лассе Халльстрема, то сладкая жизнь просто гарантирована. Действие этого фильма, получившего 5 номинаций на премию «Оскар», разворачивается вокруг кафе-шоколадницы и его обворожительной хозяйки Вьен Роше, которая играет Жюльет Бинош. «Что вы исповедуете?» – спрашивает Маргарет Ка, в которой приехала Вьен. «Шоколад», – отвечает она. Героиня Жюльет Биноша раскручивает перед посетителями старинное круглое керамическое блюдо с причудливым узором и задает один и тот же вопрос: «Что вы видите?» В зависимости от ответа она угадывает чужие желания, и, угощая своих гостей шоколадом, она помогает этим желаниям сбываться. Однажды героиня Бинош угощает ворчливую старушку необычным десертом, горячим шоколадом с острым перцем и взбитыми сливками. Та делает глоток, и на ее лице появляется блаженство. Вероятно, главная героиня фильма «Шоколад» действительно обладала магическими способностями, но у главного шоколадного шедевра из этого фильма есть вполне земной рецепт, повторить который под силу каждому. Для того, чтобы приготовить

0: то ведь горячий шоколад с перчинкой, нужно растопить пару плиток шоколада в кипящем молоке и добавить щепотку молотого чили. Затем разлить по чашкам и украсить взбитыми сливками. Пикантный напиток готов. Для вкуса рекомендуется употреблять его под тот самый фильм, наслаждаясь игрой еще совсем молодых Жюльет Бинош и Джонни Деппа.
1: Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с красотой. С кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей. С 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
19: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем.
20: 18+.
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Весна. Цены тают.
3: В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная весенняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель». Калинина, 64.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: У мамы болят плечи и колени.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: А у отца остеохондроз шейного отдела.
6: Тоже в «Нанодоктор».
5: А где находится «Нанодоктор»?
6: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
5: А как записаться?
6: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
9: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-03-03.
10: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У мамы болят плечи и колени.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У отца остеохондроз шейного отдела.
2: Тоже в «Нанодоктор».
1: А где находится «Нанодоктор»?
2: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
1: А как записаться?
2: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
13: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска. Восьмиступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
14: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
16: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
17: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
18: 18+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
20: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Неделя с группой «Депеш Мод» на «Радио Монте-Карло».
9: Depeche Mode начинались как квартет и сначала назывались Composition of Sound. В 1980 году группу в Безилдоне собрали Винс Кларк, Мартин Гор и Энди Флетчер, а вскоре к ним присоединился Дэйв Ганн. Именно он предложил новое название Depeche Mode, позаимствованное у французского модного журнала. Иногда это название ошибочно переводят как «быстрая мода», но точнее что-то вроде «вестника моды» или «новостей моды». Для группы, которая в итоге сама стала законодателем музыкального стиля, название оказалось весьма точным.
8: Depeche Mode. Halo.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза – мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадеева, 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
7: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-1820».
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
11: Летний кинотеатр.
12: Уличные камины во дворе.
11: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
12: Звоните 77-33-00.
11: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
13: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Музыка без слов на радио Монте-Карло.
1: Новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
2: Во Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, в ближайшие 3 дня местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сели малого объема. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55 66. В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. По данным Минприроды республики, традиционно пик весеннего лесопожарного сезона приходится на начало мая. В связи с этим лесоводы увеличили кратность патрулирования тех лесных участков, где чаще всего отдыхают граждане. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В Национальном музее проходит выставка народного художника России, Северной и Южной Осетии Магреза Келихсаева. В экспозицию под названием «Мастер и время. Мелодия вечности» вошло 80 живописных произведений, созданных в разные годы. Посетители могут увидеть как монументальные полотна, передающие дыхание осетинского села, так и камерные философские работы, наполненные размышлениями о жизни. Посетить выставку можно до 29 мая. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет.
3: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Весеннее построение в Стройбате. Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. Стройбат. Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
2: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: У мамы болят плечи и колени.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: А у отца остеохондроз шейного отдела.
3: Тоже в «Нанодоктор».
2: А где находится «Нанодоктор»?
3: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
2: А как записаться?
3: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Развивайте бизнес вместе с M2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Джузеппе Верди. Триумфальный марш из оперы «Аида». В 1870 году Джузеппе Верди принялся за сочинение новой оперы, которой было суждено войти в репертуар почти каждой оперной сцены мира. «Аиду» Верди писал на заказ. Египетское правительство обратилось к композитору с просьбой сочинить оперу на национальный египетский сюжет к открытию Суэцкого канала. Надо сказать, что, несмотря на баснословный по тем временам гонорар, предложенный заказчиком, согласился Верди не сразу, а лишь когда нашел подходящий сюжет. Им стала красивая, но трагическая история любви египетского полководца Радамеса и рабыни Аиды, дочери эфиопского царя, с войсками которого сражаются египтяне. Одним из самых знаменитых произведений «Аиды» стал «Триумфальный марш» или «Марш победителей», под звуки которого на сцену выезжает предводитель египетских войск Радамес на огромной колеснице. Джузеппе Верди. «Триумфальный марш» из оперы «Аида».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой действия. 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует «Айо».
11: Корм «Айо» супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. «Айо» – умный выбор для вашего питомца.
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза – мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла, ветер северный – 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин.
5: Доставка 97-29-39.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Пекарня «Рагонсал» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Беспокоитесь за свою карму?
5: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстр Инвест Угроватил 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
9: «Пять песен о любви» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угрен 117-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
8: Сейчас как сотрудников ищете?
9: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
10: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». Угрен 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
11: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
12: Так есть же «Андулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
13: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
16: Ура! Премия!
17: И мне пришла!
16: И мне!
18: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
17: О, да!
19: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
20: У меня дело выгорело.
21: И сам я выгорел.
22: Это не дело.
23: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
24: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
25: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
26: 18+.
27: Телефон рекламный. Службы радио Монте-Карло 8-499-579-77-99.
28: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
4: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, стране 3, помещение 8, 28, ОГРН, 117, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Откройте для себя кроссоверы «Джили» – современный дизайн и ультрасовременные технологии. Наслаждайтесь безупречным комфортом и безопасностью в дороге. Только в мае этого года кроссоверы «Джили» с выгодой до 350 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действительна при покупке «Джили» Окавангу в комплектации «Флагман» по программе «Трейд-ин». Реклама не является публичной офертой.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: В Владикавказе 6 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, в ближайшие 3 дня местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55 66. В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. По данным Минприроды республики, традиционно пик весеннего лесопожарного сезона приходится на начало мая. В связи с этим лесоводы увеличили кратность патрулирования тех лесных участков, где чаще всего отдыхают граждане. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В Национальном музее проходит выставка народного художника России, Северной и Южной Осетии Магреза Келихсаева. В экспозицию под названием «Мастер и время. Мелодия вечности» вошло 80 живописных произведений, созданных в разные годы. Посетители могут увидеть как монументальные полотна, передающие дыхание осетинского села, так и камерные философские работы, наполненные размышлениями о жизни. Посетить выставку можно до 29 мая. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru.
4: Весна. Цены тают.
5: В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная весенняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель». Калинина, 64.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
8: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Доватора 4. Доставка 95-11-55.
9: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: У Золотого Змея. История знаменитого пражского кафе «У Золотого Змея», расположенного на Карловой улице, легендарном королевском пути от Карлового моста к Староместской площади, началась в начале 18 века, еще до открытия самого заведения. В Праге тогда поселился армянский торговец по имени Георгиес Диодатус, получивший у местных властей разрешение на необычную торговлю. Облаченный в турецкие шаровары с тюрбаном на голове, Георгиес ходил по пражским улочкам с небольшой печкой, на которой прямо на ходу разогревал воду и варил кофе, в небольших чашечках подавая прохожим напиток. О существовании кофе жители Праги знали и до появления Диодатуса. Однако продавались зерна тогда преимущественно в аптеках, как средство от несварения желудка. Поэтому кофе и воспринимался горожанами исключительно как лекарство, а не как вкусный и бодрящий напиток. Кофе Георгиеса тоже не сразу пришелся по вкусу пражанам. Многие сразу же выплевывали его, сочтя слишком горьким. Однако через какое-то время у торговца появились постоянные клиенты, число которых, а следовательно и доходы, с каждым днем росли. Уже в 1707 году Диодатус получил от императора Йозефа I разрешение на открытие заведения, где он мог бы подавать свой напиток посетителям. И уже год спустя в Праге была открыта первая кофейня «У Золотого Змея», названная так по имени дома, в котором она находилась.
0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Откройте для себя кроссоверы «Джили» – современный дизайн и ультрасовременные технологии. Наслаждайтесь безупречным комфортом и безопасностью в дороге. Только в мае этого года кроссоверы «Джили» с выгодой до 350 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действительна при покупке «Джили» у «Кавангу» в комплектации «Флагман» по программе «Трейд-ин». Реклама не является публичной офертой.
6: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Откройте для себя кроссоверы «Джили» – современный дизайн и ультрасовременные технологии. Наслаждайтесь безупречным комфортом и безопасностью в дороге. Только в мае этого года кроссоверы «Джили» с выгодой до 350 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действительна при покупке «Джили» у «Кавангу» в комплектации «Флагман» по программе «Трейд-ин». Реклама не является публичной офертой.

0: Открывается еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
3: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
5: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, стране 3, помещение 8, 28, ОГРН, 117, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
8: Андулин. Кровля на все руки.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
12: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
20: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Весна. Цены тают.
6: В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная весенняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель». Калинина, 64.
7: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
8: В медицинский центр «Нанодоктор».
7: У мамы болят плечи и колени.
8: В медицинский центр «Нанодоктор».
7: А у отца остеохондроз шейного отдела.
8: Тоже в «Нанодоктор».
7: А где находится «Нанодоктор»?
8: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
7: А как записаться?
8: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Все начинается с кухни. В «Артике» масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
12: Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Музыка без слов. На радио Монте-Карло.
1: Новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
2: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, в ближайшие 3 дня местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сели малого объема. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55 66. В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. По данным Минприроды республики, традиционно пик весеннего лесопожарного сезона приходится на начало мая. В связи с этим лесоводы увеличили кратность патрулирования тех лесных участков, где чаще всего отдыхают граждане. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В Национальном музее проходит выставка народного художника России, Северной и Южной Осетии Магреза Келихсаева. В экспозицию под названием «Мастер и время. Мелодия вечности» вошло 80 живописных произведений, созданных в разные годы. Посетители могут увидеть как монументальные полотна, передающие дыхание осетинского села, так и камерные философские работы, наполненные размышлениями о жизни. Посетить выставку можно до 29 мая. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Открывается еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: «Звуки мира» на радио Монте-Карло.
1: Сад Юйюань.
2: Среди шумных улиц оживленного Шанхая уютно расположился зеленый уголок спокойствия сад Юйюань. Это настоящий оазис, где можно отдохнуть от городской суеты и насладиться живописными пейзажами. Сад расположен в старой части города и занимает всего несколько гектаров. Однако небольшая площадь не помешала ему стать одним из самых популярных мест во всем Китае. Внешне он напоминает императорский сад в Пекине. Идея заложить такой парк появилась во второй половине 16 века у влиятельного чиновника Пань Юньдуаня. Молодой человек хотел сделать подарок своим родителям – создать для них живописный сад. Парк получил название «Сад Юйюань», что в переводе означает «сад радости». Говорят, такое название происходит от древней китайской пословицы «младший создает радость, чтобы ухаживать за старшим». Увы, родители молодого человека не дожили до завершения строительства. Оно длилось больше 20 лет. Отрат было так много, что чиновник разорился и уже не мог содержать сад. Он простаивал и разрушался до середины 20 века, когда администрация Шанхая наконец-то приступила к его реставрации. К 1987 году сад был восстановлен. Благодаря старинным гравюрам и планам реставраторам удалось вернуть его к первозданному виду. Планировка сада была разработана таким образом, чтобы посетитель не замечал, как попадает в сад, и мог часами прогуливаться там по дорожкам и арочным проходам. Изысканные павильоны, пруды, мосты, пагоды и каменистые сады. Наслаждаться живописными видами в саду Юйюань можно бесконечно. Главное – не забыть про обед. Благо, сад находится в окружении кварталов, где множество киосков с едой. Там можно попробовать крабов на шпажке, пирожки с редиской или жареные пельмени с овощами.
0: Парки мира на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угранс 18-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении самокат 6+.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99. Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный.

0: Реклама.
1: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
5: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
6: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
7: Подробности по телефону «Звездочка-1820».
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщика ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гранату, 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
11: Радио Монте-Карло.

реклама. Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
5: Музыка весны на радио «Монте-Карло».

0: Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Я занимаюсь любимым делом. Джаз — это музыка моего сердца, которая позволяет мне выразить себя. Я никогда не мечтала, что у меня будут такие возможности самореализации, как сейчас. Я просто стараюсь работать как можно лучше и быть искренней. Даяна Кролл.

0: Don't worry. Be happy.
1: Ваш безупречный вкус в музыке.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry